будто бы ты сидишь, к примеру, в Москве и зябнешь, ну, потому что как-то так холодновато будет, и мечтаешь о теплых краях, ну, например, махнуть бы в Сочи, там точно пожарче будет. Примерно то же самое. Товарищи из Beach Boys нам обрисовали американскую историю. Дальше на Ретро-ФМ Blue System, Лев Лещенко и Корона через 3 минуты 3:20 в Москве.

всегда жду этот момент в этой песне, ну, когда саксофон начинает вот это вот выписывать, чтобы насладиться и восхититься блюсистом, и совершенно душераздирающая песня, при этом ритмичная и танцевальная. Ну, все как Дитер Боллен любит. И Рейзе, Майкл Джексон и группа Браво у нас на Ретро FM через

не знаю, в курсе ли товарищи из The Rage про нашу поговорку, мол, от любви до ненависти один шаг, но они прям изобразили эту самую поговорку филигранно в этой самой, своей самой, что ни на есть, знаменитой композиции. Через пару минут на Red FM Саваш и Самоцветы 3.48 в столице.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 4.00 в столице. Дальше на Ретро-ФМ Александр Розенбаум, Bad Boys Blue и Айда Ведищева. С добрым пятничным!
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось.

жить. Я помню давно, учили меня

0: Горячее. Заказывали, хочется спросить вас. Ну, думаю, что даже если не заказывали, то такое горячее совершенно запросто. Мы берем это Donna Summer и суперхит ее на все времена. Дальше на Ретро ФМ CC Кетч, Рики Повери и Дмитрий Маликов буквально через 3 минуты. 4:20 в Москве.
1: Ретро ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

тот самый случай, когда можно повторять вновь и вновь за ними вслед. Ну, потому что не хочется, чтобы умирала эта самая любовь. Через пару минут любимые песни на Ретро-ФМ. Юрий Антонов, Альбан и Рамина и Лорен Кристи. 4:35 в столице.

ну от печали до радости, это прям сюда, к нам. Это прям пятничное утро, это прям 28 августа, это вдруг кому прям сейчас просыпаться на работу, а за окном, может быть, еще какие-нибудь сумерки непонятные утренние. Надо как-то собраться и надо как-то возрадоваться. Ну, потому что всего лишь дыхание, всего лишь пятница, и через пару минут Dire Straits и Stevie Wonder на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

С камбоджийским приветом к нам, Ким Вайлд. Но это не значит, что прям все встали и пошли покупать путевку в Камбоджу. Нет, тут совершенно другая история. Тут романтика и, в общем, не без мелодрамы или драмы даже. 5.20 в столице, исключительно про романтику и про любовь. У нас дальше Хулио Иглесиас, Man at Work и Ardis на Red FM. Меня зовут Илья Глебов. С добрым утром, друзья.

бедолаги, бедолаги, Хулио Иглесиас про мужчин, ну, потому что без женщин жить нельзя на свете, нет, поэтому мужчины, которые без женщин, бедолаги. Ну, как-то так получается. 5:35 в столице, дальше на Ретро-ФМ Стинг, Бананарама и песня из Мимино. Через

В пустыне это ровно 2000 год и ровно суперхит. Стинг умеет, знаете ли, что-нибудь такое придумать, а потом мы слушаем, слушаем и диву отдаемся запросто. 5:48 в столице через пару минут. Исикеч и синяя птица на Ретро-ФМ.

0: Оступаемся, косячим, но при этом в результате как-то все получается очень распрекрасно. Ну, это Крис Норман и Сьюзи Кватро как-то в нас заранивают эту самую искорку надежды. 6:18 в столице. Дальше на Ретро-ФМ Лев Лещенко, Сален Сёкол и Иванушки. Меня зовут Илья Глебов. С добрым утром, страна.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
4: Почему сразу сам топай?
5: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
6: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 Юсидон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: И смотри, может быть, что-нибудь доносится, а может быть, и вообще ничего не доносится. Это как пойдет, сами понимаете, по обстоятельствам, так сказать. А если вы хотите, чтобы прямо из телефона, к примеру, доносилась любимая музыка, то вот вам, пожалуйста, новое приложение RetroFM. Удобное, никаких совершенно лишних кнопок, лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет потоков. Радио Хаб. Новое приложение RetroFM. Ищите, скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на RetroFM.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет пасмурно, ветер восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: RetroFM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

Категорически курортное и отпускное настроение внедряют в нас тут вот товарищи из группы «Браво». 6:48 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Я желаю вам исключительно отпускного настроения в сегодняшнюю пятницу. Ну а ровно в 7 утра здесь будет Юра Гурьянов и летняя смена.

Ретро FM. Радиоканал с регистрированным номером.

0: Тук-тук, можно к вам? Это летняя смена стучится. Давайте, пускайте. Не разбудил? 7 часов в Москве. И Вадим Ривмана тоже пустите, он тоже проснулся. И, кстати, не просто проснулся, но еще и новости приготовил.
1: Собрал, расскажу обо всем по порядку. Доброе утро. Итак, экстренные коммунальные службы Сочи переведены на усиленный режим работы из-за шторма, который обрушился на город. Задерживаются авиарейсы, мощные ливни затопили городскую набережную в Сочи. Также потоп образовался в центре города, а к вечеру парализовало несколько важных дорог. Шторм обрушился, надо сказать, на другие города Кубани. В Краснодаре улицы превратились в небольшие реки. Два пожара произошли из-за атак украинских беспилотников на Севастополь. Один человек пострадал, об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он рассказал, что беспилотник ударил в подъезд жилой пятиэтажки. После этого загорелась квартира на пятом этаже. Спасатели эвакуировали женщину. Ударной волной выбило окна квартиры во всех подъездах. Жителей дома эвакуировали. Также рядом произошел пожар из-за падения осколков беспилотника на территорию отеля. Там пострадавших нет. Пользователи из целого ряда российских регионов сообщают о сбоях

0: наркотиках, самоубийствах и таких опасных увлечениях, как руфинг и зацепинг. Указ президента США Дональда Трампа о переименовании озера Онтарио в озеро Америка никак не повлияет на позицию канадцев по этому вопросу. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни. В своих аккаунтах в соцсетях он разместил сообщение о том, что канадцы знают, как называть вещи своими именами. Ранее Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио на границе с Канадой в озеро Америка. Трамп также не исключил, что переименует Атлантический или Тихий океаны. Ну и последний человекоподобный российский робот Володя примет участие в высокогорной экспедиции на Эльбрус и попытается достичь вершины горы. Команда рассчитывает начать маршрут 3 или 4 сентября, об этом сообщает news.ru. Целью экспедиции станет установка робота на вершине Эльбруса, которая находится на высоте 5642 метра над уровнем моря. Отмечается, что на горе роботу придется работать в значительно более сложных условиях. Низкие температуры, снег, лед и сильный ветер. Ну что, пожелаем Володе теплых аккумуляторов.
1: Чтобы не отморозило аккумуляторы.
0: Да, это смешно.
1: Володя, под штанечки надо надевать.
0: Да, береги аккумуляторы, Володя.
1: С молодости.
0: Да, у меня тут курсы валют на сегодня, цифры изменились. Евро на сегодня 85 рублей 95 копеек, а евро аж 100 рублей 30 копеек. Далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Я желаю всем доброго утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Танцу иногда пою тебя. Я тоже, знаете, кстати, нет-нет, да и спою кого-нибудь. Ну, бывает такое, да. Ну, в хорошем смысле, естественно, в караоке. Ой, друзья, доброе утро. Юрий Гурьянов, это я. Это летняя смена, 7 часов и 10 минут. Сейчас, кстати говоря, о важном.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Еще бы. 28 августа, пятница. Сегодня важно больше наблюдать и слушать, чем действовать активно. Овны, интуиция и забота помогут найти верные шаги даже в нестабильной обстановке. Тельцы, если возникнет напряжение в дружеском общении, не переживайте, отложите выяснение отношений до другого момента. Близнецы, у вас день не подходит для начала важных проектов и подписания документов. Раки, вам хорошо будут даваться дела, которые требуют гибкости и доверия. Львы, решения этого дня будут иметь долгосрочные последствия, поэтому принимайте их в спокойном и уравновешенном состоянии. Девы, будьте особенно деликатны в партнерских и личных отношениях и не позволяйте эмоциям диктовать вам решения. Весы, займитесь рутинными делами и наведением порядка, а дисциплина поможет сохранить равновесие. Скорпионы, наполните день чем-то позитивным и радостным. Это важно. Стрельцы, уделите внимание дому и семье. Возможно, кому-то из ваших близких нужна поддержка и доброе слово. Козероги, постарайтесь относиться спокойнее к новостям дня. Помните, когда есть несколько сторон у происходящего. Ну, точнее, всегда есть несколько сторон у происходящего. Водолеи, отложите крупные траты и финансовые решения, поскольку велик риск ошибиться или поддаться импульсу. Рыбы, будьте внимательны к своему самочувствию и найдите время для небольшой физической нагрузки.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: летней смене Блонди, Heart of Glass, стеклянное сердце, про хрупкость, друзья. А по сути, конечно, про нас с вами, ранних пташек, которые с утра могут быть такими ранимыми, которых с утра лучше не кантовать, вообще не подвергать воздействию всякого разного неприятного. Ну, смотрите, сегодня на нас только приятное воздействует, потому что это приятное называется пятница, во-первых. Ну и наша привычная компания музыкальная здесь, из ближайшего, конечно, остается рядом с нами. Очень скоро Eruption, Рок Острова, Ace of Base и много чего еще. 7 часов и 19 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летний день начинается с летней смены на Retro FM.
2: Реклама.
3: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет, ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Вечеринка Ретро-ФМ. Ровно в 21.00.
9: Лучшие танцевальные хиты
8: в неповторимом миксе.
9: Вечеринка Ретро-ФМ.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Лишь только солнце и ретро-ФМ.
1: Ну и еще и здоровья крепкого нам, и настроения отличного, и людей хороших вокруг. Ну и вот таких, как мы с вами, друзья. Ну, чтобы было понятно, да, так определиться. Чтоб все такие же хорошие были. Вот, давайте такие пожелания закрепим. Вот, пожалуйста, еще один хороший, важный человек. Это Вадим Риман. Никогда не приходит с пустыми руками. Опять что-то принес.
2: Конечно, с новостями пришел. Доброе утро всем. И так названные предельные нормы учебной нагрузки в российских школах. Как рассказал министр просвещения нашей страны Сергей Кравцов, недельная нагрузка для первоклассников ограничена 20 часами, а для учеников 2-4 классов она варьируется от 23 до 26 часов в неделю. При переходе в старшие классы объем нагрузки существенно возрастает. Кроме того, министр добавил, что установленные ведомством нормы регулируют не только аудиторную нагрузку, но и время на выполнение домашних заданий, а также частоту и длительность проверочных и контрольных работ. До 4 человек возросло число пострадавших при ударе беспилотника по жилой пятиэтажке в Севастополе. Ранее было известно об одной пострадавшей. В здании выбиты окна и рамы, повреждены балконы по всему дому. Взрывная волна также повредила два корпуса детского сада, которые готовили к открытию 1 сентября после завершившегося ремонта. Во дворах разбиты не меньше 15 автомобилей. Жителей дома в Севастополе отправили в пункт временного размещения. Власти Непала предупредили об угрозе второй волны наводнений из-за озера, которое образовалось в месте перекрытия реки оползнем. Что касается основных туристических центров Непала, то они не пострадали от масштабного наводнения. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По последним данным, число погибших выросло до 389 человек. Еще 466 пострадали. Пропавшими без вести числились 8 россиян, двоих уже спасли. Торговое судно под флагом Доминиканской Республики затонуло в акватории Черного моря подконтрольной Румынии. Это произошло после вспыхнувшего на борту пожара. Сигнал бедствия поступил спасателям накануне вечером. Первым к месту происшествия отправился корабль охраны, который контролировал весь ход операции. Однако действия спасателей существенно осложняли погодные условия. На инцидент отреагировал президент Румынии. По его словам, корабль подвергся атаке со стороны неизвестных сил. С 1 ноября в Турции ужесточат требования к части гостиниц. Речь идет об отелях с упрощенной туристической лицензией. Для них впервые подробно пропишут требования к оснащению номеров, уборке, хранению продуктов и безопасности бассейнов. Например, в гостиницах с бассейнами должны будут работать как минимум 2 сертифицированных спасателя, а для детей потребуется отдельный бассейн глубиной не более 50 сантиметров. Еще назову курсы валют. Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. А далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Это Eruption, знаменитый one-way ticket, билет в один конец. Вот бы, вы знаете, в выходные вот так отправиться в один конец, и там все время остаться в выходных. Нет, так не бывает, не работает, да? Ладно, ладно. Кстати, опросы показали, что в выходные мы, ну, кто-то может подумать, отдыхаем. Нет. Мы все люди взрослые, все понимаем. Большинство из нас занимаются домашними делами, уборкой, готовкой. Это 85% из нас такое делают. Вот это, конечно, да. Ну, дальше, понятно, и прогулки, и на свежем воздухе, и хобби у кого-то, отдых, может быть, саморазвитие даже у кого-то происходит в выходные. Не знаю, таких людей не видел. Поднимите руки, есть такие? О, вижу, вижу, молодцы. А, кстати, 30% жителей страны, нашей с вами России, признаются, что недовольны, как именно проходят их выходные. А многим для полноценного восстановления не хватает стандартных 2 дней. А знаете, есть один рецепт, как сделать так, чтобы 2 дней хватало для полноценного восстановления. Вы представьте, что есть люди, у которых, ну, либо один день выходной, либо бывает еще и такое. Ну, вот вы знаете, ну, конечно, об этом не говорят, может быть, вслух, но и часто вообще не бывает выходных, как будто бы. А у вас целых 2. Почувствовали? Стало теплее немного. Сейчас будет еще жарче, потому что музыка любимая к нам возвращается. Лу Бега скоро, Бонни Тайлер и много чего еще прозвучит прямо здесь, в летней смене. На Ретро-ФМ. Доброе утро!
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет пасмурно, ветер восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
5: Каждый день
4: ровно в 21:00. Вечеринка.
6: Реклама.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800

0: юбилей за Ростов-на-Дону. 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Но смотрите, Лубега хвалится тем, что у него есть девчонки, ну, практически во всех странах мира. Тут перечисляется и Куба, и Ямайка, и какие-то отдельные географические точки. Калифорния, Миссисипи, Африка целиком, представляете? Россия тоже была упомянута. Ну, надо же, везде у него есть девчонки. Это, знаете, и про нас, про нашу с вами реальность, потому что у нас здесь на Ретро-ФМ и девчонки есть, но тут, видите, и мальчишки тоже во всех странах, континентах. Мне кажется, даже где-то за пределами нашей галактики принимается Ретро-ФМ, уверенно. Так что вот, такая реальность. Как вам? Ну, пофантазировать можно? Хотя я больше чем уверен, что, скорее всего, все это правда. Доброе утро. Это летняя смена на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Впереди много музыки классной. Поехали.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: Два рамных внедорожника Havail. Два характера. Статус и уверенность на дороге Havail. H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Да что вы заработали?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12.
13: В Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40... Скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка».

0: поед.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод, рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
6: 12+.

other girl. Uh-huh. And have we got news for you.

Пока о новостях. Доброе утро. Итак, с 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Об этом сегодня пишет РИА Новости. Кредитные организации, как правило, делают акцент на их привлекательных характеристиках, а вот риски и специальные условия часто раскрывают не полностью, отметили ранее в ЦБ. Кроме того, регулятор указал, что люди не всегда могут сразу понять, о каком продукте или услуге идет речь. Например, некоторые банки в разделе накоплений предлагают услуги брокеров. И управляющих компаний, несмотря на то, что инвестиционные продукты, как известно, не гарантируют получение дохода. При атаке ВСУ на жилой дом в Севастополе пострадали 4 человека, и двое из них получили незначительные травмы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Поврежден 5-этажный дом и 2 корпуса детского сада, а также 15 автомобилей. Во многих квартирах пострадали мебель и стены. После атаки ликвидировано открытое горение, развернут пункт временного размещения людей. Россияне с 1 сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей смогут взять ипотечные каникулы. Такие поправки внесены в закон о потребительском кредите. Заемщик вправе определить длительность льготного периода, но не более 18 месяцев, а также дату его начала. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. При этом жилье должно быть единственным, а сумма кредита не более 15 миллионов рублей. Воспользоваться такими ипотечными каникулами семья сможет только один раз. Первые 6 месяцев.

0: одного в категорию величайших. В опубликованном в одной из соцсетей сообщении к числу просто великих президентов Трамп в одной из соцсетей сообщений к числу просто великих президентов Трамп отнес в частности Линкольна, Вашингтона, Рузвельта, своих предшественников Байдена и Обаму. Трамп назвал худшими в истории провальными президентами. После этого пользователи соцсетей, естественно, разразились ехидными комментариями о величайшей скромности действующего президента США. Ну что, как известно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
1: Ну, да, все Юра. По факту уже расставил. Да. Все, молодец. Ну, кстати, он что-то какой-то реально скромный, потому что величайший, великий, что это? Какой-нибудь, я не знаю, надо восхитительно, великолепно, умопомрачительно, единственно неповторимый или, не знаю, ультра-мега наилучшайший, что там еще осталось?
0: Ну, не хватило ему места в таблице. Она такая, в общем-то...
1: Я говорю, скромняк.
0: Да. Ну, а я о курсах валют на сегодня. Еще доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Ну вот когда снятся острова, это, наверное, один из немногих снов, о которых можно рассказывать другим людям, и косо никто на тебя не посмотрит. А то, знаешь, вот есть сны такие, о которых, ну, самому страшно до дрожи вспоминать. Поэтому мы и не вспоминаем в приличном обществе. У нас же приличное общество. Мы здесь более серьезными вещами занимаемся. Музыку классную слушаем, конечно, в летней смене на Ретро FM. И есть еще кое-что тоже очень важное.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 28 августа, пятница. Сегодня важно больше наблюдать и слушать, чем действовать активно. Овны, интуиция и забота помогут найти верные шаги даже в нестабильной обстановке. Тельцы, если возникнет напряжение в дружеском общении, не переживайте. Отложите выяснение отношений до другого момента. Близнецы, у вас день не подходит для начала важных проектов и подписания документов. Раки, вам хорошо будут даваться дела, которые требуют гибкости и доверия. Львы. Решения этого дня будут иметь долгосрочные последствия, поэтому принимайте их в спокойном и уравновешенном состоянии. Девы, будьте особенно деликатны в партнерских и личных отношениях и не позволяйте эмоциям диктовать вам решения. Весы, займитесь рутинными делами и наведением порядка, а дисциплина поможет сохранить равновесие. Скорпионы, наполните день чем-то позитивным и радостным. До краев, пожалуйста, наполните. Стрельцы, уделите внимание дому и семье. Возможно, кому-то из ваших близких нужна поддержка и доброе слово. Козероги, постарайтесь относиться спокойнее к новостям дня. Помните, всегда есть несколько сторон у происходящего. Водолеи, отложите крупные траты и финансовые решения, поскольку велик риск ошибиться или поддаться импульсу. Рыбы, будьте внимательны к своему самочувствию и найдите время для небольшой физической нагрузки.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Так это все романтично, конечно. Midnight Lady, Крис Норман. Полночная леди. А вот это как это, полночная леди, интересно? Она наполовину ночная, а на другую половину тогда какая? Или там у нее больше половины, чем две? Я, честно говоря, что-то запутался в своих вот этих вот рассуждениях утренних. Главное не разбирать на то, насколько она леди, я считаю. Потому что это не наше дело с вами. Вот мы-то с вами, понятное дело, безупречные. Вот. И музыка у нас безупречная. Здесь, на Ретро-ФМ, в летней смене звучит сегодня, в пятницу, 28 августа. Очень скоро с нами Юрий Шатунов, группа «Ласковый май». Да много всего классного прозвучит еще впереди, потому что это Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет пасмурно, ветер восточный.

0: товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
2: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030.

0: ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
1: Первая смена. Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.

0: оригинальная интонация и знаменитые цитаты. Около 60% российских работников по-прежнему сталкиваются с ограничениями при выборе банка для получения зарплаты. У 38% опрошенных возможности выбрать банк не было вообще. Еще 22% могли выбирать только из предложенного работодателем списка. При этом практически все держатели зарплатных карт знают, что имеют право самостоятельно определять банк для получения зарплаты. В то же время россияне все активнее переводят зарплату в другие банки. Среди основных причин – более выгодный кэшбэк, удобное приложение и лучшие условия обслуживания. О курсе валют: доллар 85 рублей 95 копеек, единая европейская валюта 100 рублей 30 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего дня.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: FM с добрым утром.

0: ждет вас. 0+.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
4: 15+.
5: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. 101.2.
2: «Ретро-ФМ».

0: на Ретро FM.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Дод франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Ашанимся — это значит с выгодой закупаемся. Бекон сырокопченый Останкино нарезка 180 грамм по покупательной цене всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: Да что за нормально?
12: Что?
11: А что?
12: Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: очередная важная отметка. Надо подготовиться сейчас. Воздуху набрать. 9 утра в Москве. Вот так. Сейчас, чтобы Вадима Рибмана объявить, тоже надо воздух набрать.
1: Ну,
0: внимание,
1: давай.
0: Внимание, ведущий новостей Вадим Рибман.
1: Супер, Юрий, получилось, супер, получилось. Доброе утро. Итак, экстренные коммунальные службы Сочи переведены на усиленный режим работы из-за шторма, который обрушился на город. Сейчас задерживаются авиарейсы. Мощные ливни затопили городскую набережную в Сочи. Также потоп образовался и в центре города. Ну, а ко вчерашнему вечеру парализовало несколько важных дорог. Шторм обрушился и на другие города Кубани. Например, в Краснодаре улицы превратились в небольшие реки. До 4 человек возросло число пострадавших при ударе беспилотника по жилой пятиэтажке в Севастополе. Ранее было известно об одной пострадавшей. В здании выбиты окна и рамы, повреждены балконы по всему дому. Взрывная волна также повредила два корпуса детского сада, которые готовили к открытию 1 сентября. Во дворах разбито не меньше 15 автомобилей. Жителей дома, как сообщается, отправили в пункт временного размещения. В ходе второй волны наводнения из-за озера, которое образовалось в месте перекрытия реки Оползнем, что касается основных туристических центров Непала, то они не пострадали от масштабного наводнения, а об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. По последним данным, число погибших выросло до 389 человек, еще 466 пострадали, ну а пропавшими числились 8 россиян, двоих уже спасли. Названы предельные нормы учебной нагрузки в российских школах. Как рассказал министр просвещения нашей страны Сергей Кравцов, недельная нагрузка для первоклассников ограничена 20 часами. Для учеников 2-4 классов она варьируется от 23 до 26 часов. При переходе в старшие классы объем нагрузки существенно возрастает. Кроме того, министр добавил, что установленные ведомством нормы регулируют не только аудиторную нагрузку, но и время на выполнение домашних заданий, а также частоту и длительность проверочных и контрольных работ. Ну и последнее. Царь тыкву размером с карету вырастил на своем огороде 15-летний подросток из Северной Осетии. Она претендует на рекорд. Вес тыквы примерно 700 килограммов. Ахсар Урумов купил в интернете специальные семена овощей-гигантов. Тыква настолько большая, что руками ее невозможно передвинуть. Для того, чтобы вычислить вес, Ахсар применяет специальный калькулятор. Огромную тыкву планирует показать в Москве, кстати, на контрольной битве гигантов. Ну а в следующем году из семян этой тыквы Ахсар продолжит выращивать гигантов. Ну что, Юра, вот из кареты...
0: Так.
1: Тыква получалась, да?
0: Был
1: такой, карета да, превращалась в тыкву. Все, да. Да, а вот можно ли из тыквы сделать карету?
0: Несите тыкву, сейчас да. Проверим. А там принцесса тоже прилагается сразу с тыквой?
1: Ну вот как? Пока кареты нету, можно в тыкву не получить, а пригласить.
0: Да. Это надо аккуратнее.
1: Да, может быть, Ахсар уже этим занимается. Ну а я еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Ну а далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: конечно, пятница. Сегодня важно больше наблюдать и слушать, чем действовать активно. Овны, интуиция и забота помогут найти верные шаги даже в нестабильной обстановке. Тельцы, если возникнет напряжение в дружеском общении, не переживайте. Отложите выяснение отношений до другого момента. Близнецы, у вас день не подходит для начала важных проектов и подписания... Раки, вам хорошо будут даваться дела, которые требуют гибкости и доверия. Львы, решения этого дня будут иметь долгосрочные последствия, поэтому принимайте их в спокойном и уравновешенном состоянии. Девы, будьте особенно деликатны в партнерских и личных отношениях и не позволяйте эмоциям диктовать вам решения. Весы, займитесь рутинными делами и наведением порядка, а дисциплина поможет сохранить равновесие. Скорпионы, наполните день чем-то позитивным и радостным. Пригодится. Стрельцы, уделите внимание дому и семье. Возможно, кому-то из ваших близких нужна поддержка и доброе слово. Козероги, постарайтесь относиться спокойнее к новостям дня. Помните, всегда есть несколько сторон у происходящего. Водолеи, отложите крупные траты и финансовые решения, поскольку велик риск ошибиться или поддаться импульсу. Рыбы, будьте внимательны к своему самочувствию. Найдите время для небольшой физической нагрузки.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Ой, это песня про хорошую погоду без тебя. С тоской смотрю в окно, без тебя мне не нужно ничего. Так, сейчас я подумал, вот давайте, знаете, как сделаем? Давайте я в кои-то веки, ну, может быть, на

0: Наверное, в первый раз в жизни, я не знаю, сделаю прогноз погоды, свой собственный, от меня, от Юрия Гурьянова. И сразу для всей страны, так чтобы вот общий был прогноз у нас. Смотрите, значит, сейчас начнется сентябрь дальше, потом пойдут дожди, наверное, какие-нибудь. Да почему, наверное, не точно, я уверен, постепенно. Потом нас снегом всех завалит, потом он растает, дальше снова лето будет. Как вам такой прогноз? Зато это был первый... Может быть, в мире прогноз, где я не соврал ни капельки. Ну, в смысле, вообще, где в прогнозе не соврали. Вот такие дела. Вот такие планы на ближайшие месяцы.
1: На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет пасмурно, ветер восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 873. Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОКЕЙ. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть.

0: Выбор очевиден.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Ну что, передаем там с задней площадки. За проезд, пожалуйста, не задерживайте. В нашем трамвайчике комфортабельным ретро-ФМ. У всех билетики есть? Ой, я забыл, у нас же бесплатно. Бесплатно для всех категорий граждан. Да, мы такие. Далее Вадим Ривман с новостями на Ретро-ФМ. Доброе утро.
1: Доброе утро. Обязательно расскажу. Итак, максимально допустимая недельная нагрузка для российских школьников составляет от 20 часов до 37 часов в зависимости от класса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. По его словам, для первых классов установлен диапазон 20-21 час в неделю, для вторых – четвертых классов – 23-26 часов, а для десятых-одиннадцатых – 34-37 часов в неделю. Министр добавил, что время на выполнение домашних заданий, а также количество и продолжительность контрольных и проверочных работ также нормированы приказом ведомства. Утром в Павловском Посаде дрон попал в магазин «Магнит». От взрывной волны пострадало здание поликлиники, расположенное рядом. 46 окон выбило во взрослом отделении. Отделение для детей не повреждено. По словам губернатора Андрея Воробьева, медицинское учреждение продолжит работу. Власти обещают заменить окна в здании в ближайшее время. Ранее в Севастополе несколько человек получили ранения при налете дронов. Под удары попали многоэтажный дом и отель. Ограничение на продажу горюче-смазочных материалов несовершеннолетним вступит в силу в Московской области с 1 сентября. Исключение сделано для подростков, имеющих официальное право управления мопедами или легкими мотоциклами. Продавец на АЗС будет обязан проверять документы, а в случае сомнений в возрасте покупателя отказывать в отпуске топлива. За нарушение закона предусмотрен штраф для физлиц. Размер составит 5000 рублей, для должностных лиц 50 тысяч, для юрлиц 100 тысяч рублей. Россияне с 1 сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей смогут взять ипотечные каникулы. Такие поправки внесены в закон о потребительском кредите. Заемщик вправе определить длительность льготного периода, но не более 18 месяцев, а также дату его начала. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка, при этом жилье должно быть единственным, а сумма кредита не более 15 миллионов рублей. Воспользоваться такими ипотечными каникулами семья сможет только один раз. Первые 6 месяцев заемщик полностью освобожден от платежей, ни основной долг, ни проценты не выплачиваются, а с 7 по 18 месяцы на остаток долга начисляются проценты, но их оплата произойдет только после

0: Вот, минутка романтики на ретро-ФМ. Bee Gees, how deep is your love? Как глубока твоя любовь? Кстати, интересный вопрос. Такая тема для дискуссии иногда даже. Можно, конечно, ну вот я имею в виду про глубину любви, так, чтобы с головой, ну, но всякое в жизни бывает, правильно? Бывает и по поясу, например. Бывает иногда ниже пояса, ну, чуть-чуть. Бывает и по колено, наверное, не знаю. Ну, разные варианты. В принципе, с любым из них... Или с любой из них можно жить. Да, 9 часов и 37 минут московское время. Музыка, с которой рекомендовано жить всегда. Она звучит здесь, на Ретро FM. Скоро Блонди, Земляне, Bad Boys Blue и много чего еще. В Москве уже 9 часов и 37 минут. Это летняя смена.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро FM. Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет пасмурно, ветер восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Проведи последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции «Морской». Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция «Морская» ждет вас. 0+.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Вечеринка. Ретро.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
10: Лучшие танцевальные хиты.
9: В неповторимом миксе.
11: За 4 моря, за 4 солнца.
9: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро».

0: Літня зміна на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
10: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте «Альфа-банка». Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Интернет-поток Retro FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 12+.

0: Москве 10 часов утра. У нас продолжается пятница, напомню. Так приятно это напоминать. А еще считаю очень почетным объявлять Вадима Римана. Он приходит к нам с новостями.
1: Спасибо, Вадим. Юра. Обязательно расскажу. Доброе утро всем. Итак, с 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Кредитные организации, как правило, делают акцент на их привлекательных характеристиках, а риски и специальные условия зачастую замалчивают или раскрывают не полностью, отмечают в Центробанке. Кроме того, регулятор указал, что люди не всегда могут сразу понять, о каком продукте или услуге идет речь. Например, некоторые банки в разделе «Накоплений» предлагают услуги брокеров и управляющих компаний.

0: героев-подводников в Севастополе пострадали 4 человека, никто не погиб. Взрывная волна также повредила 2 корпуса детского сада, которые готовили к открытию после ремонта. А в Павловском посаде в Московской области утром дрон попал в магазин «Магнит». От взрывной волны пострадало здание поликлиники, расположенное рядом. С 1 ноября в Турции ужесточат требования к некоторым гостиницам. Речь идет об отелях с упрощенной туристической лицензией. Для них впервые подробно пропишут требования к оснащению номеров, а также уборке, хранению продуктов и безопасности бассейнов. Например, в гостиницах с бассейнами должны будут работать как минимум 2 сертифицированных спасателя. Ну а для детей потребуется отдельный бассейн глубиной не более 50 сантиметров. На последнее австрийскому альпинисту вернули рюкзак и снаряжение, которое он потерял при восхождении больше 60 лет назад. В июле этого года турист обнаружил на высоте почти 3000 метров над уровнем моря рюкзак, ледоруб, фотоаппарат и другие предметы. Находку передали полиции, поскольку в кармане рюкзака сохранились документы. Сотрудникам полиции удалось установить имя владельца. Оказалось, что в 63-м году альпинист совершал переход через ледник и упал в расщелину. Он шел в составе группы, связанной веревками. Друзья смогли удержать его, но вот чтобы уменьшить вес, альпинист снял рюкзак и бросил его вниз. Имя спортсмена не разглашается. Известно, что сейчас ему 86 лет. Ну что, Юра, все это уже теперь раритеты, да, мне кажется?
1: Все, ну вот что, все, было что в рюкзаке. Потерял. А да. Ты говоришь, там фотоаппарат был?
0: Фотоаппарат был, да.
1: Ничего себе, дорогостоящий раритет. Смотри, значит, готов рецепт того, как разбогатеть. Так. Надо что-то просто потерять, подождать 60 лет всего-навсего, потом найти, и там уже что-нибудь раритетное будет. Вот вам богатство. Звучит как план, я считаю.
0: Отлично. Ну, можно сделать даже вид, что ты потерял, просто положить, а потом вот такую красивую историю рассказать.
1: Ну, как вариант.
0: Станет, конечно, только дороже. Ну, а у меня еще курсы валют на сегодня. Они, кстати, тоже подорожали немножко. Доллар 85 рублей 95 копеек. Евро 100 рублей 30 копеек. Далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром.

0: Заметьте, вопросы тут только большой медведице задают. Маленькую не трогают. Пока, во всяком случае. А мы, кстати, говоря, не только медведей на небе считаем, мы там ко всем вообще присматриваемся. Вдруг что-нибудь важное расскажут, полезное, хорошее, например.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вот они уже и заговорили, кстати говоря. 28 августа, пятница. Сегодня важно больше наблюдать и слушать, чем действовать активно. Овны, интуиция и забота помогут найти верные шаги даже в нестабильной обстановке. Тельцы, если возникнет напряжение в дружеском общении, не переживайте, отложите выяснение отношений до другого момента. Близнецы, у вас день не подходит для начала важных проектов и подписания документов. Раки, вам хорошо будут даваться дела, которые требуют гибкости и доверия. Львы, решения этого дня будут иметь долгосрочные последствия, поэтому принимайте их в спокойном и уравновешенном состоянии. Девы, будьте особенно деликатны в партнерских и личных отношениях и не позволяйте эмоциям диктовать вам решения. Весы, займитесь рутинными делами и наведением порядка, а дисциплина поможет сохранить равновесие. Скорпионы, наполните день чем-то позитивным и радостным. Стрельцы, уделите внимание дому и семье. Возможно, кому-то из ваших близких нужна поддержка и доброе слово. Козероги, постарайтесь относиться спокойнее к новостям дня. Помните, всегда есть несколько сторон у происходящего. Водолеи, отложите крупные траты и финансовые решения, поскольку велик риск ошибиться или поддаться импульсу какому-нибудь ненужному. Рыбы, будьте внимательны к своему самочувствию и найдите время для небольшой физической нагрузки. Ну, хотя бы вот такой вот. Я сейчас показываю пальцами. Ну ладно, чуть побольше давайте. Вот. Хотя бы вот для такой нагрузки найдите время, пожалуйста.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Певица Сандра начала свою карьеру очень и очень рано. Уже в 12 лет она исполнила, по сути, песни на сцене. Ну, а чуть позже, примерно в 14, у нее уже был действительно профессиональный практически первый сингл, посвященный любимому домашнему щенку по имени Энди. «Мой друг Энди» называлась так песня. Я, кстати, рассказывал об этом в программе «Ю». В программе «Ю» я вообще рассказываю о многих известных, любимых исполнителях. Это происходит в субботу здесь, на Ретро-ФМ. Регулярно, каждую неделю в 13 часов по субботам встречаемся. Кстати говоря, на этой неделе о замечательной французской певице Милен Фармер. Расскажу вместе, будем вспоминать, так что обязательно приходите. Меня зовут Юрий Гурьянов. Из ближайшего, кому скоро мы дождемся, это «Хуанес», группа «Кино» и много чего еще музыкального, мелодичного, ритмичного. Короче говоря, все, как мы любим.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет пасмурно, ветер восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лента и ОКЕЙ – одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов. 104 рубля. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОКЕЙ. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Ростов-на-Дону. 101 FM Ростов.

0: Это исполнитель Хуанес в летней смене на Retro FM. Adios, Lepido, знаменитая песня. Кстати, пусть, между прочим, неважно, какое оно там, это Lepido, мужское или женское, все Lepido должны, мне кажется, быть Adios. Вот такое мое мнение.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. В 26 российских регионах предусмотрены выплаты за долгий брак. Юбилеям семейной жизни, в частности, выплаты за проживание в браке более 50 лет, есть в Москве, Петербурге, Архангельске, Белгородской, Владимирской, Мурманской, Тюменской и других областях. На одни из самых крупных выплат могут рассчитывать крепкие семьи в Челябинской области. Там к знаку отличия семейное счастье за 50, 60 и 70 лет совместной жизни прилагаются выплаты в 50, 100 или 150 тысяч рублей соответственно для пар, проживших в регионе не менее 15 лет, имеющих поощрение. Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил ввести такие меры поддержки на федеральном уровне для защиты традиционных семейных ценностей. С 2022 по 2026 год в Ростовской области построили 24 новые школы. В это число вошли 7 модульных зданий, еще 94 школы капитально отремонтировали. За тот же период в регионе построили 38 детских садов.

0: садов, а 17 дошкольных учреждений прошли капитальный ремонт. Работы также провели в системе среднего профессионального образования. Капитально обновили 84 учреждения. Общий объем финансирования составил 52,5 миллиарда рублей. В Ростове за 5 лет построили 13 школ и капитально отремонтировали 11. Кроме того, в городе появились 16 новых детских садов, еще один садик капитально отремонтировали. В Ростовской области количество вакансий сокращается, соискатели увеличиваются. В июне на одно предложение от работодателя приходилось 10 резюме. В условиях роста налоговой нагрузки, а так бы было охлаждение экономики, компании не расширяют штат, а стараются повысить эффективность уже сформированной команды. До плюс 18 похолодает на последних выходных августа в Ростове-на-Дону. Завтра будет солнечно и жарко, к полудню прогреется воздух до плюс 29, вечером похолодает до плюс 20. Скорость ветра превысит 7 метров в секунду, в воскресенье немного будет прохладнее. К обеду температура воздуха составит 28 тепла, вечером столбики термометров покажут плюс 18. Порывы ветра составят более 7 метров в секунду. К ночи небо затянут тучи, а ветер стихнет до 4 метров в секунду. О курсе валют: доллар 85 рублей 95 копеек, единая европейская валюта 100 рублей 30 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего дня.
1: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну что, настроение-то пятничное, признавайтесь, и в том числе к дискотекам готовое. Ну, естественно, если говорить о дискотеках, то вот здесь надо разбираться. Давайте сейчас очень важные поправочки внесем. На какую именно надо отправляться, если что? Ну, естественно, друзья, естественно, на вечеринку Ретро-ФМ. Здесь даже вопросов быть не может. Она вообще ежедневная. У нас с 9 до полуночи лучший микс, лучший в мире танцевальной музыки. Ну, а пятничная дискотека, естественно, самая особенная. Дождемся и ее, но торопиться не будем. Постепенно. Из ближайшего тоже музыкального красивого группа «Браво» Жанна Агузарова, «Каома» и много чего еще здесь, в летней смене на Ретро-ФМ.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет пасмурно, ветер восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну все, друзья, первая смена возвращается, летняя смена заканчивается. Ну, небольшой перерывчик, буквально месяцев на 11, наверное, да, а потом вернется. Вот так. Если серьезно, все, они возвращаются. Саш, Светлов, Рит, Субботина, с понедельника, 31 августа и дальше, каждый будний день с 7 до 11, утреннее шоу «Первая смена» здесь на Ретро-ФМ. Новые игры, подарки и не только. Не пропускайте, пожалуйста. Также не пропустите Тимура Соколова, он здесь через несколько минут появится, уже готовый действовать, ставить классные песни в том числе. Меня зовут Юрий Гурьянов. Прощаюсь. До... Сейчас подумаю. До завтра, до программы «Ю». Буду рассказывать вам про певицу Милен Фармер в час дня по Москве. Все, пока, хороших выходных.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «Джиленд J6». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Джиленд».

0: поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «ПТ «Неофферта».
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

месте со ссылкой на нормативные акты. В частности, выплаты за семейную жизнь более 50 лет есть в Москве, Петербурге, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Мурманской, Тюменской и других областях. Ну а ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил ввести такие меры поддержки на федеральном уровне. В системе «Честный знак» начинается маркировка санитарно-гигиенической продукции. Она станет обязательной с 1 сентября. На первом этапе участники оборота должны зарегистрироваться и заказать коды, а с октября их нужно нанести на упаковку. Как пишет «Коммерсант», в перечень вошли зубная нить, бумажные полотенца, губки, ватные изделия, расчески и массажеры. По оценке экспертов, доля нелегального рынка в этой категории достигает 14%. Российское посольство сообщило об эвакуации 8 россиян из зоны паводка в Непале. Они самостоятельно покинули опасный район. Дипломаты уточнили, в ближайшее время ожидается их прибытие в Катманду. При этом в посольстве добавили, что информация о местонахождении еще 8 граждан России пока не поступала. Тем временем в зоне наводнения в Непале из-за риска прорыва приостановили спасательные работы. Сход снежно-каменной лавины, напомню, произошел на границе Непала и Китая в минувшую среду. Военные медики в России отметили профессиональный праздник. Специалисты эвакуируют пострадавших с поля боя и сопровождают на всех этапах реабилитации, а еще заботятся о жителях приграничных регионов. Как сообщили в Росгвардии, всего с начала СВО больше 700 медиков удостоены государственных наград за мужество и профессионализм, проявленные при спасении жизней. Ну а в китайской провинции Шаньдун ввели в эксплуатацию первую в мире построенную из бамбука солнечную электростанцию. Экспериментальный проект стал частью инициативы по замене стальных и пластиковых компонентов экологическими материалами. Солнечная платформа является плавучей. Конструкция обеспечит электричеством интегрированный проект по производству метанола, водорода и аммиака. И о валюте на эту пятницу: доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Пока все. А далее на Retro FM встречайте Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: И 20 лет спустя, и 40 лет спустя, и даже 100 лет спустя мы будем близки с музыкой и творчеством нашего любимого маэстро Юрия Антонова, которого обожает без лишней скромности вся страна. И, конечно же, мы все здесь на Ретро-ФМ тоже его чтим, любим и уважаем, как, в принципе, всех, кто звучит в нашем эфире. А звучать дальше будут Ингрид и группа «Кармен», чуть раньше «Пупа» появится, ну и я, Тимур Соколов, до 15 тоже с вами. Всем привет и классный пока еще летней пятницы.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: Антоном Ковалевским.
1: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
2: Шоу «Дорогие гости».
0: Каждое воскресенье в час дня.
2: На Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет пасмурно, ветер восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
6: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёчки еще будут поверить.
2: Воровайки.
8: А я такая из Ростова-на-Дону.
2: Сбор гостей в 17.00. 18+.
9: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
10: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежность. Старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
12: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
13: Это новый вызов. Премьера.
14: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ.
15: Категория 16+.
16: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
17: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
2: Утреннее шоу.
18: Первая смена.
2: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
18: Ретро-ФМ.
0: Ретро-ФМ.

0: А знаете, что она поет? Она поет «Мама Мия». Вот и еще одна неделя пролетела. Глазом не успели моргнуть. С одной стороны, грустно, потому что это последняя неделя лета. С другой стороны, ну а чего грустить? Впереди золотая, прекрасная осень, одно из моих любимых времен года. И чтобы предстоящая осень у вас случилась приятной, нужно подобрать, друзья, соответствующую музыку. А для осени очень подходит, на мой субъективный взгляд, музыка Милен Фармер. Осень и Милен Фармер – это лично для меня прям идеальное сочетание. Кстати, о Милен Фармер пойдет речь и в новом выпуске программы «Ю», так что рекомендую послушать историю этой прекрасной певицы завтра в 13:00 по Москве на Ретро-ФМ. Ну а в ближайшем будущем мы с вами послушаем группу «Премьер-министр» и Дениса Русоса.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет пасмурно, ветер восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh & Bear».
4: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет. Вечеринка.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
10: в неповторимом миксе. Каждый день
9: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
11: Ретро-ФМ.

0: Вот не знаю, как у вас, а у меня по пятницам, ну, такой запал и такое настроение, что хоть сейчас до Луны и обратно. Легко. Вообще, друзья, с нами, возможно, абсолютно все, если вы не знали. Путешествие в любую точку, не то что планета, а даже галактики. Так что оставайтесь в компании Retro FM, и будет вам счастье во всех смыслах этого слова. Savage Garden только что, далее Midnight Dancer и Арабески. 11:50 в Москве. Всем классной пятницы.
1: Утреннее шоу на Retro FM.

0: Мама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТМ».
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Полдень в российской столице. Далее на Ретро-ФМ группа «Антик», Альбан и Рамина Паура. Еще веселые ребята.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Группа из 8 граждан России самостоятельно покинула опасный район Непальского Высокогорья после мощного паводка. Об этом сообщили в официальном канале посольства России в Непале. Дипломаты уточнили, что россияне приняли решение самостоятельно выехать в столицу страны Катманду на частном транспорте. В ближайшее время ожидается их прибытие в город. При этом посольстве добавили, что информации о местонахождении еще 8 граждан России, которые находились в зоне стихийного бедствия и перестали выходить на связь, пока не поступало. На севере Непала, приграничном с Китаем округе Расуа, 26 августа произошло масштабное внезапное наводнение. Пропавшими без вести в Непале числятся 977 человек, более 3000 спасены. Согласно последним данным, в результате наводнения более 400 человек не выжили. В Ростовской области водители столкнулись с многокилометровым затором на трассе М4 Дон. Сегодня образовалась пробка в направлении Москвы. Сложная дорожная обстановка наблюдается возле поселка Донсельхоз. Протяженность затора составляет около 10 километров. Предварительно движение замедлилось из-за двух аварий, перекрытия одной из полос. Автомобилистам рекомендуют учитывать дорожную ситуацию при планировании поездки. Средняя стоимость букета в Ростове на конец августа составила 3200 рублей, что соответствует уровню прошлого года. Значительного роста цен на цветы преддверии Дня знаний аналитики не ожидают. Чаще всего к празднику горожане покупают композиции из одного вида цветов. Такой букет обойдется примерно в 3000. Авторские композиции заказывают реже, но платить на них готовы больше. Сборный букет перед праздником стоит около 3400 рублей. В прошлом году пиковым днем для заказа стал сам праздник, однако эксперты рекомендуют оформлять бронь заранее. Одним из самых бюджетных вариантов ко Дню знаний станет монобукет из хризантем за 2300 рублей. Одной из самых дорогих покупок может стать композиция из пионов. Стоимость достигает 4200 рублей. Республика Дагестан и Северная Осетия вошли в топ самых бюджетных направлений в России для бронирования загородных домов, коттеджей и глэмпингов в период ранней осени, сентябрь-октябрь. Ранее сообщалось, что ставки аренды загородных домов в России могут снизиться до 15% этой осенью, а рост начнется не позднее февраля-марта. О курсе валют: доллар 85 рублей 95 копеек, единая европейская валюта 100 рублей 30 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: называется.
1: Не просто best, а the best of the best. И это относится не только к творчеству, не побоюсь этого слова, великой Тины Тернер, но и ко всем исполнителям, которые звучат для вас на Retro FM. Смоки, Иванушки, Белинда, Карлайл. В их числе через пару минут они составят вам компанию и, уверен, сделают вашу пятницу еще лучше.
2: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет пасмурно, ветер восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
8: Вечеринка Ретро FM.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
10: Каждый день
9: ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.
11: Я, конечно, не...

кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

0: Смоки на Red Refens, хитом Needles and Pins, иголки-булавки. Если переводить дословно, очень, кстати, актуальная история под занавес трудовой недели, когда от сидения в офисном кресле уже начинает покалывать все тело. Так что предлагаю немного встряхнуться, друзья, подвигаться, сделать, как говорили раньше, производственную гимнастику. И суперхит Angels Crying от команды E-Type идеально для этого подходит. Через пару минут все услышим.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет пасмурно, ветер восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Проведи последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции «Морской». Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция «Морская» ждет вас. 0+.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Утреннее шоу.
8: Первая смена.
7: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
8: Первая смена.
7: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
8: Первая смена. Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Я, в отличие от Джорджа Майкла, к сожалению или к счастью, не обладаю таким завораживающим шепотом, которым он нам пел в своем хите «Careless Whisper». Да и новость, о которой хочу рассказать, должна звучать громко и, как говорится, во весь голос, чтобы все услышали, чтобы все знали. Речь о новом приложении Retro FM Radio Hub. Оно прекрасно во всех смыслах этого слова, друзья. Работает бесплатно и без регистрации. Подкасты можно слушать без интернета. Никаких лишних кнопок. Быстрое, удобное. В общем, все идеально. Так что скачивайте приложение Retro FM Radio Hub и наслаждайтесь. Ну а мы в ближайшем будущем будем наслаждаться творчеством группы Чингисхан и команды Секрет.
1: Реклама.

0: Перед услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Горск, Сакар.
4: Оформите карту Магнит Пэй ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Пэй ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetrofM Sanremo. 12+.

0: 13 ровно в российской столице. Сандра, диджей групп и CC Кетч. Далее на Ретро FM. Ну а начнем час по традиции с новостей. Дмитрий Королев в студии. Дима, приветствую.
1: Здравствуйте, Тимур. Приветствую, друзья. Некоторые российские семьи с 1 сентября получат право на ипотечные каникулы. Мера коснется тех, у кого родился второй и последующий ребенок. Срок каникул до 1,5 лет. На это время можно полностью приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер. Инициатива призвана дать семьям время на перенастройку семейного бюджета после появления ребенка. ВСУ атаковали детсады, больницы и жилые дома в нескольких регионах России. В частности, в Ярославле погиб мирный житель, 27 человек ранены. Зафиксированы незначительные возгорания, которые оперативно потушили. В Севастополе от прилетов сильно повреждена многоэтажка и два корпуса ближайшего детского сада. По данным местных властей, пострадали 4 человека. На месте ЧП работают профильные службы. Следователи возбудили уголовное дело. В Киргизии идут последние приготовления к саммиту ШОС. В Бишкек приедут лидеры 21 государства. Россию представит Владимир Путин. У президента запланирована обширная программа встреч с лидерами объединения. На полях обсудят вопросы региональной безопасности, развития экономических связей и социальные проекты. В МИД Швейцарии допустили отмену антироссийских санкций. Это может произойти, если на референдуме будет поддержана инициатива о вечном вооруженном нейтралитете страны. По информации «Известий», в этом случае взаимодействие Швейцарии с НАТО будет ограничено, например, в сфере совместных военных учений или обмене информацией. Напомню, референдум в Швейцарии назначен на 27 сентября. Граждане выскажутся за возможное закрепление в Конституции страны принципа вечного вооруженного нейтралитета. Преступники в Египте похитили 105 килограммов курицы, изъехавшего на высокой скорости грузовика. Ограбление попало на видео на шоссе в Каире. На кадрах двое мужчин быстро перебрасывают коробки из грузовика, который мчится по трассе. Злоумышленников удалось задержать. Пользователи в соцсетях прозвали преступление голливудским из-за его схожести с ограблением в фильмах франшизы «Форсаж». Но киногерои тогда похищали не курицу, а деньги и драгоценности. И о валюте в конце выпуска на эту пятницу. Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Пока все. А далее на Ретро FM Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: сердце. Ваше дело труба.
1: Пусть войдет.
0: Входите.
1: Вы утверждали, что я черствая.
2: Почему мягкая?
1: Бесчеловечная.
2: Человечная.
1: Бессердечная.
2: Сердечная.
1: Сухая.
2: Мокрая.
3: Да на тебе пахать надо.
4: Ага, пить хочется.

0: Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.
0: Пад-пад.

0: Ап и тигры у ног моих сели. Строчки, которые каждый из нас хотя бы раз в жизни напевал, когда удавалось укротить очередную сложную проблему, друзья. Но надеюсь, что сегодня вам этого делать не придется, и день пройдет легко и без проблем, как и полагается, в пятницу. Ну а о вашем отличном музыкальном настроении мы позаботимся. Это я вам обещаю. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер. Как пришла популярность к французской королеве поп-музыки? И при чем тут Юлия Савичева? Узнаете завтра в 13.00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
6: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёчки еще будут поверь.
2: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
9: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
10: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8-800-550-1588. И Бекаминюкин ИЮ. ОГРН П-328-619-600-156-873.
12: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
13: Это новый вызов.
12: Лариса Долина. Артур Пирожков.
13: Любовь Успенская.
12: Эй-Йола.
13: Елена.
12: Газар.
13: Пятый сезон.
12: Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
13: Битва поколений.
12: Это новый вызов!
14: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товаров ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
16: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
17: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
18: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
19: Вечеринка.
20: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
21: Лучшие танцевальные хиты
20: в неповторимом миксе.
21: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.

0: Куда приложить подорожник, чтобы не болела голова после бурно проведенных выходных? И как не забыть пароль от рабочего компьютера после отпуска? На эти и другие актуальные вопросы ответят Саша Светлов и Рита Субботина. Шоу «Первая смена», друзья, возвращается к нам. Наконец-таки! В понедельник, 31 августа, начинается новый сезон. А это значит, что вас ждут новые игры, крутые призы, интересные темы для обсуждения, новости, шутки и, конечно, любимая музыка. Не пропустите! Но самое главное, не проспите. В понедельник, 31 августа, в 7 утра. Шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
4: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Лор-органы лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: этом формате в ваших колонках, это очередной повод. Добавочка, вы напомните, что повод завтра. Надо пройти с вашей публикацией завтра. Надо приехать в вашу. Не подражаем за французской традиции. Программа не подражаем за французской традиции. Но и номер, а не его. Все расскажем. Но будет по всем сам, как и джентльмен. Не пропустите. Но прямо сейчас я выпустил всех. Но все. Пятничная, значит, поставлю на праздничная. Отлично. 14 в Москве. 14 в Москве. Я просто
1: реклама. Реклама. От бумажных к электронным транспортным накладным. К электронным лажестерим. И на новой фарме. И с дополнительным доставим электронную плату. Сюда поддержка ответит на ваши вопросы. А поддержка и серверно справно. И обменю любите платные за партнерами. В любых не высохнет. Для бизнеса придется сделать так. Ты не знаешь, что не побел звал бы. Рубни на спонт. Вы что не записку. Не думаю, что процентов. Рассылок 150 рублей. Рассылок 150 дней без процентов. Только с кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа. И она будет бесплатной навсегда.

0: На городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в никак.

Ну что, давайте по-пятничному зажжем и устроим настоящую феерию из ваших приветов и поздравлений в программе «Филичита» на Ретро-ФМ. Все свои послания, напомню, вы можете присылать в мессенджер Макс под постом «Филичита», также на сайте retrofm.ru имеется раздел «Филичита», в нем заполняете специальную форму и отправляете. Ну и СМС, конечно же, принимаем 5533 номер. Вначале обязательно пишите Ретро-ФМ, и тогда я ваше сообщение с удовольствием озвучу. Я, Тимур Соколов, всех приветствую и желаю вам вместе с группой «Здравствуй, песню». Много-много счастья. Поехали!

0: всю свою любовь от всего сердца для своих близких и родных вы можете прислать нам в программу «Телечита». Я все озвучу. Передаю привет любимой сестренке Сашеньке. Поздравляю ее с началом отпуска. Пусть эти дни будут наполнены радостью, солнцем и тишиной, чтобы ты наконец-то выдохнула и отдохнула. Пусть все будет легко, вкусно и красиво, а каждый день дарит маленькие чудеса. Люблю тебя, отдыхай на все 100. Написала для вас Александра, ваша сестра Елена. Привет, Телечита, поздравляю всех с долгожданной пятницей. Передаю привет моим самым лучшим на всем белом свете коллегам. Девчонки, мы доползли, я так понимаю, до пятницы. А нашу Татьяну Викторовну с выходом, без вас скучали. Подпись Елена. Далее, привет всем ретро-ФМ и вам, Тимур, с Байкала, из города Байкальска. Спасибо большое. Сегодня мы встретились с одноклассницей на даче, с которой не виделись лет этак 16, хотя живем рядом в 2-3 часах езды друг от друга. Да, такое тоже бывает. Очень рады были увидеться. Накоптили рыбы, набрали грибов, приготовили шикарный стол. Ужинаем. Желаем всем не теряться, чаще встречаться, общаться, навещать друг друга. С благодарностью, Ольга и Анастасия, вам прекрасного застолья. Дорогие наши Ольга и Анастасия, пусть классно будет ваш вечер в городе Байкальске. Добрый день, поздравляем доченьку Егорову Полину. С днем рождения, пусть у нее все сложится. Счастья и благополучия желаем, написала Анна. И еще одно послание успеваю зачитать. Здравствуйте, Телечита, очень приятно вас слушать. Хочу поздравить шеф-повара Андрея Юдина с годовщиной и Надежду с годовщиной. Желаю вам счастья, чтобы вы всегда любили друг друга больше, чем сейчас. Все это от Турсуна. Вот и песня соответствующая. Пэтти Райан, You My Love, You My Life.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: Шафт. Только что напомнили нам в очередной раз, что сегодня пятница. Ну, а ваше сообщение напоминает вам, что на Ретро-ФМ полным ходом идет Феличита. Здравствуйте. Любимое радио. Передаю привет своей семье Волковых, Владиславу и Снежане. Мы сейчас в дороге. Едем за кукурузой. Всем хорошего настроения от Вадима. Классного вам путешествия. Вадим, добрый день, любимое радио. Передайте привет моим дочерям Кристине, Сашеньке, внукам Степе и Мирону. Я вас очень сильно люблю. Мама и бабушка Лариса, Дивногорск, Красноярский край. Передаю привет Донбассу. Мы сильный народ, сможем все. Всем работникам радио хорошего настроения, хорошего дня. Надюшка, Надюшка, и вам всего самого хорошего. Доброго дня, Ретро-ФМ. Хочу поздравить с днем рождения нашего любимого и многоуважаемого папу. С днем рождения. Желаем ему сибирского здоровья и оставайся всегда веселым и задорным. Большая и дружная семья Ковалевых. Далее хочу передать огромнейший привет самым моим любимым девчонкам, лаборантам из санитарной лаборатории. Девчонки, вы лучшие. Желаю в эту пятницу не расстраиваться из-за холода и дождей, а слушать любимое радио Ретро-ФМ в любимой санитарной лаборатории. Это от Людмилы. Людмила, прекрасное сообщение и прекрасный совет. Замечательное радио Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет коллегам с пятницы. Поздравляю. Неделя была насыщенной, и вы снова показали, как надо держать темп, закрывать сложные задачи и не терять фокус. Спасибо каждому за вклад. С такой командой любые проекты по плечу. Всем хорошего настроения. Сообщение от Большакова Сергея Викторовича. Ну, еще одно послание. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою коллегу Наташу Валяеву. Наташа, кайфуй по жизни каждый день, а поможет тебе в этом любимый радио Ретро-ФМ. Конечно, поможем. Вот прямо сейчас начнем помогать кайфовать.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита.
2: На Ретро-ФМ.

0: Дретрефм, поздравляю с юбилеем, 75. Медведева Сергея Владимировича с наилучшими пожеланиями. Каштанов Алексей написал из Москвы. Да, привет, Феличита. Хочу поздравить Сонечку Ростову с пятницей, сказать, что люблю ее. Серега прислал сообщение. Следующая партия ваших посланий, друзья, появится здесь уже совсем скоро. Далеко не уходите. Феличита скоро продолжится.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Так, хочется спеть эти лунные ночи. Сергей, короче, кто придумал их только для любви? Ну, теперь понятно, откуда берет начало песня Мурат Насырова и Алены Апиной. Вот отсюда. Группа Тичвин, песня «Динг-эн-донг». Продолжается Феличита. Приветик моему супругу Роману, который на работе не берет трубку. Роман, непорядок. Срочно берите трубку. А, жена звонит. Поздравляю его с пятницей, с днем шахтера и началом отпуска. Олесь написала. Всех причастных. Также поздравляю, присоединяюсь. День добрый всему Ретро-ФМ. Хочу передать большой привет лучшему шляпнику Дагестана, моему дяде Федору. Тимур написал из Махачкалы. Ставрополье в августе дает большой урожай на именинников. Поздравляем Громова Игоря из села Прикумское, Минноводский район. С днем рождения. Желаем богатства душевного, верных друзей, светлых дней, крепкого здоровья. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью и настоящими победами. Подпись семьи Кавериных, Гладковых и Синицыных. Здравствуйте, Феличита. Сегодня нашей маме, бабушке и прабабушке Образцовой Нине Ивановне 90! Многие десятилетия она проработала учителем. Желаем ей крепкого здоровья, остальное приложится. Мы тебя любим, написала Ирина. От меня тоже поздравления, Нина Ивановна. Пусть все будет хорошо. Далее, так, Турсун просит прочитать его сообщение еще раз, так как шеф не слышал. Ну, давайте прочитаем. Здравствуйте, Феличита. Хочу поздравить шеф-повара Андрея Юдина и Надежду с годовщиной. Желаем счастья, чтобы всегда друг друга любили. Ну все, Турсун, третий раз перечитывать не буду. Здравствуйте, любимое радио. Прошу передать привет сестричкам Ульяне и Арине Литвиненко. Хорошего трудового дня на ферме. И прошу сильно не шуметь, мне скоро спать, написал ваш Захар. Ну, по поводу не шуметь, не знаю. Музыка-то звучит

0: Здравствуйте, любимый Ретро-ФМ. Пожалуйста, передайте привет нашей бабушке. Ее зовут Раиля, мы из Башкирии. Сделано. Добрый день. Привет летит из Северодвинска. Хочу поздравить всех своих друзей с окончанием рабочей недели. Также передаю своим родным огромный привет. Отличных всем выходных и позитивного настроения в кругу родных и близких. Подпись Роман Буров, город Северодвинск. Скоро продолжим. Величита вернется через пару минут.
1: Реклама. Проведи последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции «Морской». Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция «Морская» ждет вас. 0+.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
5: Вечеринка.
6: Ровно в 21.00.
7: Лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе.
7: Вечеринка «Ретро-ФМ». Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 14.41 в Москве. Продолжается фричита на Ретро-ФМ. Сообщение от вас сыпется, как семечки из пакета. Большой привет Димадону и хорошей веселой пятницы из «Залить дорожки» от любимой жены Татьяны из Москвы. Тебе послание. Любимое радио. Доброго дня, Тимур. Поздравьте сегодня наше солнышко. Любимую доченьку Алинушку с днем рождения. Наш любимый Заюшек. Здоровья тебе, любви и успехов во всем. Очень тебя любим. Всегда скучаем. Папа Виталий, мама Ольга и брат Богдан из Саранска. Фильчта, передаю привет любимому мужу Константину Викторовичу. Поздравляю тебя с днем второй половинки. Анна Дмитриевна, день второй половинки есть, оказывается. Вот это да. С праздником тогда всех. Большой привет всему СНТ «Трактор», особенно улице Дачной, Богородского округа, от дома 130. Теплых и ярких дней. Сообщение из Краснодара. Большой привет Галине Васильевне в деревне Лудони от любящего зятя. Какой молодец. Здравствуйте. Передайте привет Ане и Вере Смышляевым и пожелайте успеха в новом учебном году. С обожанием, дядя Илья и его друг Сергей. Привет, Ретро-ФМ. Передаю привет своему другу Владимиру. Андрей, Ульяновская область, город Инза. Поздравляем Алексея с пятницей. Это от коллег. Давайте всех поздравим с пятницей, потому что это такой праздник. Всем нам нравится. Всем методистам Московской футбольной академии. Вы команда мечты, написала Мария.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте.

0: сообщение прислали в программу «Филичита», за что спасибо, правда, история умалчивает, поэтому просто спасибо вам. Спасибо вам, Олег от Евы. Филичита, привет, меня зовут Алина, передаю привет из города Комсомольск-на-Амуре своей маме Светлане. У нас прекрасный вечер, находимся на даче и пишем картину. Всем хорошего отдыха, Алина. Как закончите писать картину, обязательно пришлите нам фото, порадуйте.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Ну а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Ну, маленькую шутёшечку.
3: Да подожди ты.
2: Что-нибудь про собак хоть сказать.
3: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
2: Ну а когда он будет-то?
1: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
2: Точно разрешишь пошутить?
3: Обещаю.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо-пиццеру» и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 000 и без лишних условий. А еще

0: Есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.ру». Реклама на ООО «ПТ».
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

пойдем со мной. Это я вас зову в выходные, потому что Феличита наш завершается, друзья. Но парочку сообщений я еще успею озвучить. Здравствуйте, это Ретро-ФМ, программа Феличита. Хочу передать привет коллегам «Союз Бурвод». Лето кончается, следующее будет через 9 месяцев, все будет хорошо. Отдельно привет Андрейкам, Титову и Лукьянову, от Игоря из Белгорода. Далее, здравствуйте, Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет девочкам из швейного цеха города Юрьевец. Девочки, не вешать нос, подписалась Ольга. Да, все верно, не вешать нос. Гардемарины, пятница на календаре.

0: столице 15.00. Кармен и FR9 споют свои лучшие песни здесь, на Retro FM, уже через пару минут. А прямо сейчас Дмитрий Королёв познакомит нас с главными новостями пятницы. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Ключевая ставка может снизиться до 13%. Такой прогноз до конца года дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Правда, он уточнил, это может произойти при благоприятных условиях. Тем временем ранее он ожидал снижения до 10%. Однако теперь Аксаков признал этот сценарий маловероятным. По словам парламентария, дальнейшие решения ЦБ будут зависеть в том числе от параметров федерального бюджета. Корректировки в главный финансовый документ Минфин должен внести в Госдуму до 1 октября. Сербия выразила готовность предоставить площадку для переговоров по Украине, об этом сообщил посол Сербии на Украине. Дипломат отметил, что решение о начале переговоров, их формате и условиях должны принимать сами стороны конфликта. Сербия не является стороной противостояния, не оказывает давления ни на Россию, ни на Украину и не намерена навязывать им какие-либо решения, добавил дипломат. Тем временем, как отметили в Кремле, переговоры по украинскому конфликту стоят на паузе. Непалу угрожает повторная горная цунами. Ученые предупреждают, что в любую минуту естественную плотину из камней, льда и грязи может прорвать, что вызовет новую, еще более разрушительную волну. Власти Непала срочно эвакуируют жителей 5 округов. Напомню, природная катастрофа произошла в Непале в минувшую среду. Среди пропавших – жители 33 стран. По последним данным, жертвами наводнения стали более 530 человек. Почти 1000 пропали без вести. В России появится ГОСТ для умных гаджетов. Он должен обеспечить кибербезопасность. Как отмечают эксперты, ранее происходило большое число различных утечек информации, например, через умные пылесосы с камерами, колонки и видеоняни. В итоге все эти данные оказывались направлены на иностранные серверы. Человечество на околоземной орбите перешло от исследований до освоения. Об этом во время форума в Новосибирске заявил замдиректора Департамента космических систем Роскосмоса Денис Кутовой. По его словам, мировой тренд каждого космического агентства направлен на Луну. Он отметил, люди уже широко применяют ресурсы ближнего космоса в народных хозяйственных интересах. Ну а Луна является следующим этапом и шагом экспансии человека в космосе. И о валюте на эту пятницу. Доллар сегодня 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Пока все. А далее встречайте Олег Орлов и ваша любимая музыка на Retro FM. Всем отличного дня!

0: Рожденным под счастливой звездой, как известно, легче добиться удачи и счастья в жизни. Ну а разве солнце может быть для кого-то из нас несчастливой звездой? Все мы рождены под ним, так что все претендуем на счастье. Поверьте, его в нашем мире должно хватать всем и каждому. Счастливых всем наступающих выходных под музыку Ретро-ФМ. Это Виктор Цой, группа Кино. Далее на Ретро-ФМ Sugar Babes и дуэт Maywood в Москве 15:18. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
9: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
11: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее? ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
13: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой. Но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
3: Ретро-ФМ.

0: Как шутят в народе, если хорошие девчонки-мальчишки попадают в рай, то плохие куда захотят. Ну, наверное, куда надо и куда не надо. Группа Bad Boys Blue на Retro FM о горячих девушках и плохих парнях. Столица 15:34. Всем отличного пятничного настроения. А если его вам надо срочно поднять, далеко от радиоприемников не отходите. Это сделают и Type, группа Mirage и Roy Orbison. Совсем скоро здесь, на Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
4: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечеринка Retro FM.
6: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
7: Лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе.
8: За 4 моря, за 4 солнца.
7: Каждый день
6: ровно в 21:00.
5: Вечеринка Retro.
9: Реклама.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
13: 12+.
14: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: RetroFM.

0: Какие согревающие ритмы звучат на Ретро-ФМ, что для погоды конца августа весьма актуально. С приветом из жаркого Египта от тамошней принцессы E-Type в нашем эфире появился вчерашний именинник, между прочим. Под занавес этого музыкального часа еще послушаем Desireless и песню из фильма «Обыкновенное чудо». В Москве 15:49. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго дня!
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором.

0: ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких

0: Москве 16 часов. Сандра и Самоцветы сделают начало нового музыкального часа ярким и запоминающимся. А Игорь Акулов добавит информационной составляющей в наш эфир. Слушаем новости. День добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый день. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с сентября вступают в силу новые законы. Вводится механизм подтверждения персональных страниц НКО через госуслуги для защиты от мошенников, которые копируют аккаунты и рассылают просьбы о переводах. Также заработает единая система учета платежных карт для борьбы с дроперством, а граждане смогут установить самозапрет на участие в азартных играх через МФЦ или госуслуги. Кроме того, начнут действовать отдельные положения закона о развитии искусственного интеллекта, повысится доступность туризма и введутся новые лицензионные требования к управляющим компаниям. Пожар на территории заповедника Утриш под Анапой полностью ликвидирован. Об этом сообщил глава города Светлана Маслова. Вчера вечером было ликвидировано открытое горение, а сегодня в 12 часов зафиксирована полная ликвидация пожара. В тушении участвовали порядка 200 человек, около 80 единиц техники и авиация. Ранее площадь пожара достигала 70 гектаров, а к тушению привлекали самолет-амфибию Б-200 и вертолет Ми-8. ЦБ может уменьшить тарифы на обязательное страхование для такси. Снижена будет граница тарифного коридора по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика для легковых такси, сообщили в пресс-службе регулятора. Это позволит страховщикам более полно учитывать факторы риска и предлагать водителям индивидуальные и справедливые тарифы, а безаварийные перевозчики смогут покупать полисы на более выгодных условиях. Конкретные параметры снижения тарифов пока не раскрываются. Россиян предупредили о втором пике активности клещей. В конце августа начинается второй пик активности, который в зависимости от региона и погоды может продолжаться до октября и даже ноября, предупредили врачи-инфекционисты. Осенняя волна коварнее весенней, так как дожди повышают влажность, необходимую для их жизнедеятельности. Осенние клещи переносят энцефалит, боррелиоз и другие инфекции, включая случаи передачи сразу двух возбудителей. В Подмосковье с начала сезона поступило около 13 тысяч обращений по поводу укусов. Граждан призывают быть аккуратнее. И первоклассникам в течение нового учебного года будут положены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Школы имеют право на локальную корректировку каникулярных дат, но министерство стремится создать равные условия для отдыха учеников во всех регионах. Также со второй четверти в школах появится новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей и 30 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Многим, наверное, не хочется торопить события, окончательно прощаться с теплом, а осень где-то уже напоминает о себе, где-то даже в полный голос, и ее уже ничто не остановит. Прям как героиню этой песни Саманты Фокс. Остается принять данный факт, но никак неизбежно, а просто как должное вспомнить замечательную фразу «Природы нет плохой погоды». И действительно, в каждом времени года при желании можно найти что-нибудь хорошее и соответствующее настроению души. А если душа в пятницу вечером, последнюю пятницу лета, просит позитива, то его нам на Retro FM всегда готовы дать лучшая музыка. Дмитрий Маликов и Secret Service ждут нас впереди. Меня зовут Олег Орлов, столица 16:20.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер. Как пришла популярность к французской королеве поп-музыки? И при чем тут Юлия Савичева? Узнаете завтра в 13:00.
2: Программа «Ю» на Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Килиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
6: Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай, вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
13: Спонсор часа – ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
14: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
15: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
16: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
17: Ретро-ФМ.

0: Если б не подруга Джо Дассена, впоследствии его первая жена, которая тайком передала пленку с его песнями в звукозаписывающую компанию, знали бы мы сейчас Джо Дассена. Ну, наверное, все-таки да. Такому таланту пробиться на эстраду наверняка помогла бы сама судьба каким-нибудь другим способом. А я напомню, что Retro FM можно слушать не только включив радиоприемник. Есть еще несколько способов. Например, можно скачать, установить на свой смартфон наше новое приложение Radio Hub и включить его. Быстрое, удобное, без лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу, множество интернет-потоков. Все для вас, друзья. И все это бесплатно и без регистрации. Ищите и скачивайте Radio Hub в магазинах приложений. Запускайте, слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
4: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечеринка Retro FM.
6: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
7: Лучшие танцевальные хиты.
6: В неповторимом миксе.
8: За 4 моря, за 4 солнца.
7: Каждый день
6: ровно в 21.00.
5: Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
10: Интернет-поток Retro FM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е.
1: 12+. Retro FM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Для тех, кто остался один, для холостяков в частности, ну или кто боится остаться без своей второй половинки, как герой этой песни, отныне можно не стесняться ходить во всем мятом, даже на работу. Теперь это модный тренд, если верить стилистам. Хотя, по большому счету, мятые вещи уже давно вошли в моду. Просто теперь дизайнеры делают упорные изделия из материалов с так называемым бумажным эффектом. Здесь используют не просто мятую текстуру, а специальную ткань, которая создает визуальный эффект помятой. 16:48 в столице. Я, Олег Орлов, желаю всем хорошо провести наступающие выходные, но не до такой степени, чтобы выглядеть помятым в понедельник. Вы слушаете Ретро FM. Далее у нас Бакара и Женя Белоусов.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ».
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Platinum. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
14: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

0: 6+.
1: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: столице 17.00. Андрей Губин и трио Джой порадуют нас в начале нового музыкального часа своими лучшими песнями.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Минобороны разработала проект приказа, который позволит военным комиссариатам запрашивать сведения о призывниках, включая информацию об образовании, кредитах, инвалидности и состоянии здоровья. Документ размещен на портале проекта нормативных правовых актов. Ведомство предлагает разрешить комиссариатам получать на безвозмездной основе данные от федеральных и государственных органов власти, предприятий и учреждений. Это необходимо для определения пригодности граждан к военной службе. Кроме того, военкоматы получат доступ к данным о процессуальных действиях, привлечении гражданина в качестве подозреваемого или обвиняемого, а также о том, состоит ли он на учете в медучреждениях. Штормовое предупреждение объявили на территории Ростовской области, сообщает МЧС по региону. Сегодня и завтра ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Предупреждение коснулось 9 городов Ростова-на-Дону, Азова, Батайска, Гуково, Зверево, Новочеркасска, Новошахтинска, Таганрога и Шахт, а также 20 районов. В министерстве посоветовали не разводить огонь и не сжигать траву и мусор. Дома стоит проверить проводку и исправность электроприборов. Ростовский ипподром на улице Малюгина включен в список выявленных объектов культурного наследия. Соответствующее постановление утвердил региональный комитет по охране ОКН. Для объекта определены границы территории, установлены требования по его сохранению и содержанию. Ранее ипподром был обращен в доход государства. Уже 12 сентября здесь планируют открыть скаковой сезон. Скачки при зрителях пройдут впервые за несколько лет. Современные машины напичканы электроникой, но водители ей почти не пользуются. Каждый четвертый владелец машины с адаптивным круиз-контролем ни разу его не включал. Еще 7% просто не знают, как он работает. Почти 18% игнорируют систему удержания в полосе. А 21% намеренно отключают автоматическое экстренное торможение. Голосовые помощники и проекционные дисплеи тоже непопулярны. Ими не пользуются около 17% водителей. Многие признаются, обилие технологий скорее раздражает. С комфортными опциями та же история: массаж сидений нерегулярно используют лишь четверть, зато самые популярные функции – это Bluetooth, камера заднего вида, штатная навигация, обогрев лобового стекла. О курсе валют: доллар 85 рублей 95 копеек, единая европейская валюта 100 рублей 30 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Сколько песен хороших и разных мы встречаем в эфире Retro FM. Знаем, любим, слушаем. А помните ли вы, друзья, как все начиналось, как звезды зажигались, как создавались эти хиты? Напомнит программа «Ю» на Retro FM, если не знаете. Расскажет каждую субботу. С 13 до 14 мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Не пропустите. Программа «Ю» по субботам на Retro FM с 13 до 14. 17:20, время московское. Впереди у нас классные песни. Simply Red и Сиси Кетч появятся в нашем эфире буквально через несколько минут. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного пятничного вечера.
1: Утреннее шоу на Retro FM.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Угу. Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил, Ритка похудела, я ремонт закончил, а ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
2: 31 августа, 7:00, ваша первая смена, Саша и Рита, мы вернулись.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Retro FM. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
4: Погода на Ретро-ФМ.
5: В Ростове плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
4: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
4: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёжки еще будут поверить.
4: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
4: Сбор гостей в 17:00, 18+.
10: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
11: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия. Доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619 600-156-873.
13: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
16: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
1: Утреннее шоу.
17: Первая смена.
1: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
17: Первая смена.
1: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
17: Первая смена. Ретро-ФМ.
18: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
19: Ретро-ФМ.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

0: Зульфия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны тещи тоже три. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны.
1: Одна жена однозначно полезна для здоровья, а три, как мне кажется, это уже перебор. Врачи подтвердят. Ну, по крайней мере, недавняя относительно проверка состояния здоровья порядка 600 женатых арабских мужчин одной из стран Ближнего Востока, находящихся на лечении в кардиологических отделениях, показала, что чем больше у них жен, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний. Здоровья всем крепкого, богатырского, друзья, под музыку Ретро-ФМ. Через три минутки нам споют и сыграют Тайп и группа Зодиак и Бонни М. Столица 17:35.
2: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: В Ростове плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Фрешэмбэ».
5: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Фрэш» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Фрэш». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ.
2: Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама. Проведи последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции «Морской». Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция «Морская» ждет вас. 0+.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Невралгии лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555-1320. 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственно, набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
12: Вечеринка.
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
14: Лучшие танцевальные хиты
13: в неповторимом миксе.
15: За 4 моря, за 4 солнца.
13: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.

0: Любителям позажигать, особенно под такую зажигательную музыку, напомню, что для этого есть много поводов. Праздники, Новый год, например, свадьба. Вот время салютов и фейерверков. Впрочем, можно и на другом каком-нибудь праздничке хорошенько салютануть, если представится возможность. Ну а мы салютуем вечеру пятницы и скоро начало последних этим летом выходных любимыми песнями. 17:47, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Да все заработали.
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
16: «Пятерочка» доставляет.
17: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «Джилэнд J6». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Джилэнд». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 12+.

0: 6 вечера в столице. Далее на Ретро FM лучшие хиты группы Black и Добрые молодцы.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. В России вступит в силу новый ГОСТ, обеспечивающий кибербезопасность умных гаджетов, в числе которых колонки, пылесосы и другая техника. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин. По его словам, ранее на практике происходило большое число различных утечек информации через умные пылесосы с камерами, колонки, видеоняни. В итоге все эти данные оказывались направлены на иностранные сервера. Основное требование в новом ГОСТе касается искусственного интеллекта и серверов. Они все должны находиться на территории России. В Ростовской области завершается тестирование интеллектуальной транспортной системы, созданной в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ее целью является повысить безопасность на дорогах, оптимизировать движение транспорта и улучшить качество жизни жителей. Система уже включает модули автоматизированного управления дорожным движением, метеомониторинга, видеонаблюдения, информирования водителей, управления общественным транспортом. Комплекс сейчас работает в тестовом режиме. На дорогах региона установлено 79 детекторов транспорта, 3 светофорных контролера, 85 видеокамер, камер, 30 метеостанций и 4 информационных табло. Возле Ворошиловского моста в Ростове появится культурный центр. Для строительства планируется снести 9 существующих строений, расположенных на участке между улицами Ульяновской и Донской. Новый центр хотят использовать для культурных и благотворительных проектов, а также программ для детей, подростков и молодежи. Также рассматривается размещение спортивных социальных объектов, общепита, магазинов и парковки. При этом сдавать площади в аренду или создавать коммерческий объект не планируется. На городской педагогической конференции подвели итоги учебного года. Глава города Александр Скрябин поблагодарил учителей за преданность профессии, анонсировал меры поддержки системы образования. На эти цели в бюджете заложено 24,5 миллиарда рублей. Это почти 40% всех расходов муниципалитета. Благодаря поддержке губернатора, город продолжает программу по развитию инфраструктуры. В этом году будут открыты школа номер 98, второй корпус школы номер 106 и модуль начальных классов в классическом лицее номер 1. О курсе валют: доллар 85 рублей 95 копеек, единая европейская валюта 100 рублей 30 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Если вы всю неделю давали себе обещание, ну все, завтра точно ложусь спать вовремя, и всякий раз его не сдерживали, есть ли смысл обещать то же самое в ночь с пятницы на субботу? Завтра же вставать рано не надо. Ну, если вас в субботу утром не ждут на работе. О том, какие эмоции порой могут царить в эпицентре ночи, Сандра на Ретро-ФМ в 18.19 по московскому времени. Далее в нашем эфире лучшие хиты Тома Джонса, Наталья Ветлицкая, Сергея Мазаева и Стинга с группы «Полис». Услышим их буквально через несколько минут. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного пятничного вечера. Вечер у нас пока еще на повестке дня.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов. 104 рубля. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: «Высоторемстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ох уж эти леди! Когда они соглашаются выйти за нас замуж, мы, мужчины, думаем, что завоевали их, а зачастую оказывается, что это мы попали в плен. Ну или просто попали. А вот вы, друзья, включив радиоприемники, в понедельник в 7 утра попадете на наше утреннее шоу «Первая смена». Они возвращаются. Саша Светлов и Рита Субботина. С понедельника каждый будний день с 7 до 11 утреннее шоу «Первая смена» снова в эфире «Ретро-ФМ». Новые игры, крутые призы, темы для обсуждения, новости, шутки и, конечно же, ваша любимая музыка. Не проспите и не пропустите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама. Проведи последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции «Морской». Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция «Морская» ждет вас. 0+.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение RetroFM. Radio Hub. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. 12+.
7: RetroFM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Я слышал точку зрения, что этот певец и композитор, мировая слава, к которому пришла в начале 80-х, когда ему исполнилось 40, был даже более популярен и любим за рубежом, нежели у себя на родине. В том числе благодаря тем песням, которые Тото Кутуньо написал для других исполнителей. Но согласитесь, и те, что он пел сам, тоже великолепны. Для вас, друзья, здесь, на Ретро-ФМ, лучшая музыка последних десятилетий, которой далее будет заведовать Руслан Романов. Ну а я, Олег Орлов, желаю всем приятного пятничного вечера и прощаюсь до воскресенья в столице в 18:48. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски. 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
6: Да что вы заработали?
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: столице 19 часов. Скоро Мадонна, Александр Иванов и Сиси Кетч на Ретро-ФМ.
1: Автомобилистов ждет ряд изменений. Цены на новые машины могут вырасти на 3-4% из-за ослабления рубля и сокращения запасов, а скидки на востребованные модели сократятся. ГАИ проведет рейд снова в школу учебных заведений. Также с 1 сентября вступает в силу запрет на продажу продукции и вейпов на остановках транспорта. Таксисты смогут оформлять полисы ОСГУП на срок от 1 дня. Вводится новый приказ Минтранса о режиме труда водителей, смена до 10 часов, а перерыв от 30 минут до 2 часов. Также труда водителей, смена до 10 часов, а перерыв от 30 минут до 2 часов. Также ужесточаются правила перевозки животных и ручной клади. Банк России увеличит лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций в 2 раза. До 100 тысяч рублей по одному договору, для ломбардов до 200 тысяч. Это следует из проекта указания регулятора. Также лимиты вырастут для кредитных потребительских кооперативов до 1 миллиона рублей. Ежедневный лимит до 4 миллионов. Комментарии к новому проекту принимаются до 11 сентября. В МВД предупредили о рассылках аферистов, маскирующихся под техподдержку. Мошенники делают в мессенджерах фишинговые рассылки, маскируясь под техническую поддержку сервисов или госорганизаций, сообщили в МВД. Злоумышленники рассылают сообщения о подозрительной активности или необходимости подтвердить данные во избежание блокировки. Правоохранители советуют запретить добавление в группы всем, кроме контактов, скрыть номер телефона и ограничить возможность поиска аккаунта по номеру телефона. В 5 регионах задержаны 8 подозреваемых в хищении 100 миллионов рублей у банков через незаконное производство сувенирных банкнот, похожих на 5-тысячные купюры. Организатор печатал сувенирные купюры в своей квартире в Москве, а сообщники зачисляли их через банкоматы на карты третьих лиц, которые являлись дроперами. В ходе инкассации выявили более 20 тысяч сувенирных банкнот. Возбуждено уголовное дело. Все фигуранты заключены под стражу. И численность китов резко выросла спустя 40 лет после запрета на охоту. Международная группа биологов подтвердила устойчивый рост количества финвалов и синих китов в экосистеме у побережья Намибии и ЮАР. 95% всех зафиксированных наблюдений произошли после 2012 года, что свидетельствует о восстановлении популяции после урона, нанесенного китобойным промыслом в 20 веке. Росту числа встреч способствовало развитие программ мониторинга с участием профессиональных наблюдателей. Синие киты остаются редкими, но их возвращение в регион уже зафиксировано. И расскажу о курсах валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар 85 рублей и 60 копеек, евро 99 рублей и 68 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Откровенно говоря, про любовь спорно, на мой взгляд, но все же есть у нас некоторые другие незыблемые порядки и, скажем так, основы бытия, как то времена года, их последовательность, возраст человека и его неизменные этапы, ну или банально дни недели, в соответствии с которыми пятница – итоговый финальный рабочий день. Так уж заведено, друзья, с чем я вас и поздравляю. Пятница, в принципе, практически состоялась. Надеюсь, что и вы с делами уже все завершили. 19:20, точное московское. Я Руслан Романов с этого момента с вами и готов, в общем-то, остаток этого дня провести здесь в прямом эфире с большим удовольствием. Далее Майкл Джексон и Джо Кокер на Retro FM. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер. Как пришла популярность к французской королеве поп-музыки? И при чем тут Юлия Савичева? Узнаете завтра в 13:00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денечки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону.
2: Сбор гостей в 17:00. 18+.
8: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
9: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой. Установкой бесплатно. Звоните 8-800-550-1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П-325-619-600-156-873.
11: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
15: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
16: А почему мы так долго гуляем?
17: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
18: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
19: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭС 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дон.рф. 214 ФЗ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: планов и, собственно, их реализации на предстоящие выходные. Конечно же, все это желательно под лучшую музыку, проверенную временем и несколькими поколениями слушателей. 19:35 на часах у нас далее Андрей Державин и Рафаэла Кара через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Фрешэмбэ».
5: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Фрэш» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Фрэш». Вавилова, 59Е.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Сердечно-сосудистые заболевания лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: Шоу, где характер решает все.
12: Вставай, вставай!
11: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
12: Да!
11: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
6: Ретро-ФМ.

0: Ох, это ли не прелесть, друзья, легендарные Скорпионс, их фантастические баллады. Думаю, что вы тоже любите этот жанр в общем и группу в частности. Отдельное удовольствие слушать любимую музыку в новом приложении RetroFM. Сам так делаю и вам советую. Быстро, удобно и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Все это, да еще и в отменном качестве. Radio Hub. Новое приложение RetroFM. Скачивайте и наслаждайтесь.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Да что за нормально?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: В Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: Пятерочка доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Георгий Чевчан, лидер команды. Команда «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
14: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.

0: 12+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102 770 013.

0: столице 20.00. Далее группы Roxette, Laid Back и Цветы. Через пару минут на Retro FM. Прежде, конечно, новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. В Ростовской области ввели режим ЧС из-за нарушения работы портов и судоходства. Губернатор Ростовской области подписал распоряжение о введении режима регионального уровня из-за прекращения работы портов и нарушения морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне, вызванных атаками на объекты логистической инфраструктуры с 10 июля. Это привело к накоплению значительных объемов сельхозпродукции производителей и создало риски материальных потерь. Режим действует с 18 часов на всей территории области. Региональному Минсельхозу поручено отслеживать обстановку и информировать производителей. ФАС выявила картель при закупках услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в Башкортостане. Нарушителями признаны 7 компаний, включая Южную транспортную компанию и Альянс Групп, сообщила пресс-служба ведомства. Общая начальная цена 8 контрактов, где поддерживались цены, составила более 1,5 миллиарда рублей. Нарушения установлены на основании материалов прокуратуры республики. Компаниям грозят административные штрафы. Роскачество рассказало, сколько родителей готовы нанять репетиторов. 68% опрошенных родителей в новом учебном году намерены прибегнуть к услугам репетиторов для подготовки детей к АГЭ и ЕГЭ, сообщил Центр изучения потребительского поведения Роскачества. Ежемесячные расходы от 10 до 20 тысяч рублей готовы нести 23% участников, а главной причиной

больше мер для защиты граждан от вредных привычек. И компания Rockstar Games провела расширенный показ игры GTA 6. Впервые подробно продемонстрировано 26 минут геймплея на базовой PlayStation 5. В игру вернется система из 6 звезд розыска, а карта станет вдвое больше, чем GTA 5. Внешность персонажей будет меняться в зависимости от образа жизни, а в багажниках машин можно будет перевозить предметы и сменную одежду. Прохождение основного сюжета займет как минимум 80 часов. Напомню, что GTA 6 выйдет 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series XS. И расскажу о курсах валют на выходные. Ближайший понедельник: доллар 85 рублей и 60 копеек, евро 99 рублей и 68 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: 12 до 14.00 программа «Ю» на Ретро-ФМ. И завтрашний... 00 программа «Ю» на Ретро-ФМ. И завтрашний выпуск, между прочим, будет посвящен француженке Милен Фармер. Все с удовольствием послушаем.
1: Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
2: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Don't Stop Me Now поет группа Queen. Вот, в общем-то, и тех, кто собрался хорошенько провести финальный уикенд этого лета, очевидно, что уже никто и ничто не остановит. Итоговые выходные августа, друзья мои, прямо по курсу. Проведем их вместе под лучшую музыку на Ретро-ФМ. Далее у нас песня из кинофильма «Москва слезам не верит» и Сергей и Татьяна Никитины, соответственно. Оставайтесь с нами на Ретро-ФМ.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Ну а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Ну, маленькую шутёшечку.
3: Да подожди ты.
2: Что-нибудь про собак хоть сказать.
3: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
2: Ну а когда он будет-то?
1: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
2: Точно разрешишь пошутить?
3: Обещаю.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
7: Лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе.
7: Каждый день
6: ровно в 21:00. Вечеринка.
8: Реклама.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить.
10: 8-800-227-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75-22-07-75- Рекламная служба РФ в Ростове-на-Дону.

0: Москву рябины красили, дубы стояли к зиме. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву, она не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек.

0: суперхит от Сиси Кетч, Heartbreak Hotel. Вот и у нас скоро уже тоже все сердца разобьются, образно выражаясь, поскольку с 21 часа до полуночи в нашем эфире уникальный супермикс, где звучат только лучшие дискотечные хиты. Иначе и проще говоря, вечеринка RetroFM, финальная летняя, состоится уже через несколько минут. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем.

Итак, еще разок для закрепления материала тем, кто вдруг до сих пор не в курсе почему-то. Наш эфир в настоящее время целиком и полностью заполняет неповторимый супермикс, в котором вы обнаружите только лучшую танцевальную музыку нескольких десятилетий. Традиционная вечеринка Retro FM приглашает всех ежедневно с 21 до полуночи. И уж тем более сегодня, накануне финальных летних выходных, мы, друзья, на вас рассчитываем это совершенно точно. Я Руслан Романов. Всем пламенный музыкальный привет.

0: Я был на Канарских островах, и в последний чудесный вечер с красивым закатом я просто услышал эту песню в своей голове. Это была прекрасная жизнь, признался автор сингла Beautiful Life, один из участников группы Ace of Base, Юнас Бергрен. Вот теперь, друзья, мы с вами знаем один из секретов успеха — создание стопроцентного хита. Это вечеринка Retro FM. Всем здравствуйте!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Констатация факта от Энрике Иглесиаса «Байламос», или, говоря по-русски, «Танцуем дружно, весело, энергично на вечеринке RetroFM». Уникальный микс заряжен до самой полуночи. Присоединяйтесь к нашей компании в любой момент времени, если вдруг кто-то этого еще не сделал. 21:50 в Москве.
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Поем и танцуем всей страной, и не только. Ведь когда звучат песни неподражаемые Ирины Аллегровой, по-другому и быть не может. По крайней мере, я, честно признаться, ни разу не видел, чтобы было как-то иначе. 22:20 в Москве. Вечеринка Ретро FM набирает обороты. Всем пламенный привет.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер. Как пришла популярность к французской королеве поп-музыки? И при чем тут Юлия Савичева? Узнаете завтра в 13:00.
2: Программа «Ю» на Ретро FM.

0: Лучезарная звезда итальянской эстрады, кумир миллионов поклонников, а еще, между прочим, большой друг ретро-ФМ, сеньор Пупо на нашей вечеринке и его песня в составе уникального микса сегодня. Итак, друзья, экватор танцевального марафона пройден, 22:35, точное московское время. Рад, что подготовка к выходным у вас проходит под лучшую танцевальную музыку. Предлагаю в том же ритме продолжать.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов. 104 рубля. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: вечеринки РетрофМ. Пионеры российского диджеинга. Не побоюсь такой формулировки, друзья. Это проект X-Mod и DJ Neil. Вот такая интересная коллаборация, которую мы знаем, конечно же, по этому знаменитому треку, ремиксу на всем известную мелодию. Ну, в общем-то, у нас мы просто все это дело называем композиция из программы «В мире животных». Вот так, наверное, будет правильно. 22:50 практически в Москве. Уникальный супермикс в разгаре. До полуночи мы находимся в ритме танцев. Не расходимся, конечно же, всем прекрасного вечера пятницы и отличного настроения. Будьте с нами.
1: Реклама.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

Всем, кто только что присоединился к нашей компании, с радостью напомню, что вечеринка Ретро-ФМ в эфире для вас ежедневно с 21 часа до полуночи. Но, по правде говоря, есть и другие варианты. Например, скачать новое приложение Ретро-ФМ быстро и удобно и без лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество музыкальных интернет-потоков, включая и лучшую танцевальную музыку. Все это бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Запускайте и слушайте любимую музыку, где бы вы ни находились, в любой удобный момент времени.

кладезь российского рокабилли, а еще рок-н-ролл, твист, регги, местами бит, джаз, серф, рок и так далее. Вы найдете все это и многое другое в репертуаре группы «Браво». Уж не говоря про биографию прославленного коллектива, а там, поверьте, ой, как много всего интересного. Переговорю с Юрием Гурьяновым, может быть, сделает программу «Ю» на тему нашей любимой команды. 23:35, столица.

Еще не вишенка на торте, но абсолютно точно лакомый кусочек для тех, кто выбирает формат диско и все, что с ним связано. А уж без группы Bonnie M никакое диско представить себе просто невозможно. Итак, друзья, пятничный вечер удался на славу. Пусть не подведут и финальные, но все еще сочные выходные уходящего лета. Я, Руслан Романов, желаю всем прекрасного уикенда и отличного настроения. Передаю слово Дмитрию Майорову. Встречайте его ровно в полночь. В Москве 23:49.

Как бы это ни прозвучало, но совсем не май. Май месяц ожидается в грядущем сентябре. Понятно выражаясь, у синоптиков для нас так себе прогнозы. Вместо бабьего лета Москву не только накроют аномальные ливни и дожди. За что нам все это? Как мы провинились? Ответа нет, конечно. Ладно, возвращаемся к хорошему. Отдыхаем с вами вместе на Ретро-ФМ. Меня зовут Дмитрий Майоров. А те, кто впереди, Арабески и Джо Кокер в столице 20 минут первого.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

Без этой истории фильм «Красотка», не «Красотка», скажу так, уже через несколько дней, 31 августа, один из главных героев этой кинокартины будет отмечать свой день рождения. У Ричарда Гира будет «Happy Birthday». Это для него, что ли, поздравление. Ну а здесь, на Ретро ФМ, ждем скорого появления Саманты Фокс и Игоря Корнелюка в столице, 0:36.

0: Для некоторых лучше сладкая ложь, чем горькая правда. Просто у некоторых, можно сказать, непереносимость горького. Поэтому могут долго закрывать глаза на реальную ситуацию. То, что все идет к концу. Такие мысли, что ли, читал с этой истории Демиса Русса. Тред ФМ, это час 20 столицы. Скоро услышим Тину Тернер и Леонида Агутина. Они впереди.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00.

Лето, пока еще лето, не прощаемся с ним, а независимо от сезона, как всегда, проверенные временем хиты, лучшая музыка для нас и с нами на Ретро FM. А не только она, еще и подкасты популярных шоу, множество интернет-потоков, все это обитает в нашем новом приложении Radio Hub. Ай, да, с ним знакомиться, если вы еще нет, конечно. Ищите, скачивайте Radio Hub в магазинах приложений, включайте Ретро FM в любое время, в любом месте. Наши подкасты точно, их можно скачивать, переслушивать, даже когда нет интернета. Может пригодиться. В столице час 34. На Ретро FM скоро отметится Bad Boys Blue и Army of Lovers.

Есть мнение, что для живущих годами на севере есть точка невозврата. Привыкнуть к югу уже не смогут. Даже и не знаю. Но уверенно могу сказать, сколько бы лет не работал ночью, вернуть обычный режим не так сложно. Сложно затем опять работать ночью. Так, все, хватит про работу. Делаем упор, конечно, на отдых. Отдыхаем вместе на Retro FM в столице. 1:49.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

Саша, не плачь, не плачь, не плачь. Ой, Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

0: Круги на песке — это не так странно, как круги, какие-то другие знаки на полях, которые, было дело, приписывали пришельцам. Что-то отсутствуют они в нынешнее настоящее время. Похоже, мы пришельцам поднадоели, что ли, пришельцам. Стали неинтересно. Будем думать так. В столице 2 часа 19 минут на Red FM. Скоро из наших музыкально интересных услышим Рики и Повари и Михаила Боярского.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

А море, как известно из детства, детская игра волнуется раз, волнуется два. Вообще очень волнительно, когда мы толком не отдыхаем. Увы, но это не так. Нам нужно самостоятельно забыться о наличии и качестве своего отдыха, выходных моментов. И пока суббота, и в перспективе воскресенья позволяют, отдыхаем как следует. В столице 2:34 на Ретро-ФМ. Скоро услышим Саманту Фокс и Игоря Саруханова.

Хоть эта песня и переводится как «разочарованная», это точно не про Милен Фармер, разочарованная успехами этой истории на мировых просторах и родных ее французских краях, но она точно не была. Песня в свое время навела шороху в всех топах и чартах. Был, как говорится. Столица 2 часа 49 минут. На Ретро FM до финала этого часа успеем услышать «Синюю птицу».